0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

стремит в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

0: Music.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Рок-Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
2: Здравствуйте. Белоруссия продолжит оставаться партнером России и будет выполнять свои обязательства по поставкам товаров и топлива, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Заявление прозвучало на пятничной встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава российского правительства отметил, что страны ведут много совместных проектов, в первую очередь в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимным признанием электронной цифровой подписи. Очередь на заправку в Академическом вечером в пятницу регулировали сотрудники ДПС. Жители микрорайона жаловались на заблокированный перекресток Сахарова-Рябинина уже с 3 часов дня. Инспекторы следили, чтобы водители из очереди на заправку не перекрывали проезд машинам по улице Рябинина. По данным интерактивных карт, пробка в направлении АЗС по проспекту Сахарова вечером в пятницу стояла дальше, чем за квартал, и начиналась от Преображенского парка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Скоро вся страна потратит 1 000 000 000 000 рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за дружбу.
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: радует рок-артист. Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Доброе утро. Заявление секретаря Совбеза Армении о готовности республики принять новую волну релокантов из России – провокации, стремление услужить Западу, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По словам Захаровой, такие заявления подрывают двустороннее сотрудничество с Москвой, по сути, поощряют россиян на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас, цитирует ее РИА Новости. Напомню, Ален Симонян заявил, что Армения готова принять новую волну россиян, желающих избежать отправки на фронт. Добавлю, что накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заверил в том, что никаких планов по проведению мобилизации в России нет. Уже несколько ночей автомобилисты Екатеринбурга проводят в очередях на заправках, пишет Ядин. Между тем, с приходом осени спрос на горючее в целом по России должен пойти на спад. Об этом рассказал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом отметил, что в крупных городах, куда жители возвращаются из отпусков, потребление топлива, наоборот, вырастет. Необходимо корректировать логистические схемы. По его словам, корень проблемы в сбоях на производстве. Ряд нефтезаводов ушел на внеплановый ремонт. Срок ожидания процедуры ЭКО в Свердловской области сокращен с 1,5 лет до 1 месяца, сообщили в Департаменте информполитики региона. За последние годы число свердловчанок, состоящих на учете у медиков из-за бесплодия, сократилось вдвое, до 1160 человек. Сроки процедуры удалось сократить за счет увеличения квот, а также кабинетов бесплодного брака. Специалисты проводят полный комплекс диагностических исследований, подготовку к программе ЭКО в рамках ОМС, рассказал исполняющий обязанности главврача Центра охраны здоровья матери и ребенка Александра Павлова. С начала года медики провели 1886 процедур ЭКО, отмечает «Комсомольская правда». Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений будет молиться о снижении ставки Центробанка и улучшении условий ипотеки. По его словам, главная молитва, которую Христос дал своим ученикам – «Отче наш», а в ней сказано «надо просить хлеб насущный», а это в том числе ставка Центробанка и финансовое благополучие страны, сообщает ОТВ. 11 сентября в Екатеринбург привезут мощи святого Спиридона Тримифутского. Митрополит Евгений будет совершать молебны ему с 11 по 13 сентября. Он добавил, что пока можно уповать только на чудо, чтобы ситуация поменялась. У святого Симеона просят в том числе помощи в материальных вопросах. В сети обсуждают фотографию зарядки электрокара с 6-го этажа высотки в Москве. Житель одного из домов заряжает свой автомобиль с помощью удлинителя, протянутого по стене дома. При этом соседи опасаются того, что может возникнуть короткое замыкание и пожар рядом с другими припаркованными машинами. Владелец уверяет, что провод хорошо защищен. Между тем, эксперты говорят, что бытовой способ зарядки электрокара не заменит полноценную станцию защиты от перегрузок. Официальный доллар 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы.
4: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Музыка мирового класса.
7: Little Richard.
8: Lucy, you won't do your sister's will.
7: King Crimson.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: дома.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
2: Hi there, my name is Ian Gillan from Deep Purple, and here is our song on radio Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
1: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
2: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
1: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
2: Возможны противопоказания.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Первые контейнеры, пришедшие по Северному морскому пути из Китая в Мурманск, перегружены на железную дорогу. Это важный шаг в развитии мультимодальных перевозок и новых логистических коридоров. На борту судна, прибывшего из Китая, более 500 контейнеров с автозапчастями и комплектующими. Их доставят конечным потребителям по сети железных дорог. Для максимально быстрой и надежной доставки железнодорожники разработали специальную логистическую схему. Грузы отправят ускоренными контейнерными поездами и частично по вагонными отправками. В обратном направлении из Мурманска судно повезет на экспорт калийные удобрения. Такой подход позволяет эффективно использовать транспортные ресурсы и раскрыть потенциал мультимодальной логистики. Перевозки грузов между Россией и Китаем по сети РЖД обновили исторический максимум. Объем перевозок по итогам 7 месяцев составил 114 миллионов тонн. Это новый рекорд. Канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс» отмечает, что в Китай отправлено почти 100 миллионов тонн грузов. Больше всего каменного угля, железной руды, нефтяных грузов и удобрений. В Россию из Китая доставлено более 14 миллионов тонн. Основные грузы – химикаты, промтовары, цветная руда, автомобили и комплектующие. При этом контейнерные перевозки превысили 2 миллиона ДФЭ. Рост составил 12,5%. Еще одна важная экономическая новость. СВЖД совершенствует технологию обработки грузов на терминалах, что позволяет сокращать сроки доставки трубной продукции. Процесс организован на площадках грузовых дворов и включает приемку прибывших по железной дороге грузов, выгрузку из вагонов, сортировку и комплектацию заказов, отгрузку для доставки клиенту на последние мили. Для сокращения времени всех операций созданы специализированные бригады. Чтобы обеспечить сохранность груза, используются современные торцевые захваты и опорные конструкции, точно повторяющие форму трубы. Бригадная технология позволяет увязать все элементы логистических процессов и включает в себя четкий план подачи полувагонов и платформ, контроль занятости складских площадок, оперативную связь с грузоотправителями и грузополучателями. Основными потребителями трубной продукции являются предприятия нефтегазовой отрасли. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что объемы доставки труб разного диаметра с начала года выросли на треть.
2: Этой осенью на СВЖД придут работать более 200 выпускников-целевиков. Ребята прошли целевую подготовку в УРГУПС и его филиалах по договору с подразделениями РЖД. Молодежь пополнит коллективы предприятий локомотивного, вагонного и путевого хозяйства, подразделений по управлению движением. Для начинающих железнодорожников сформируют планы карьерного роста и стажировок. Они смогут пользоваться особыми корпоративными льготами. В целом, коллектив магистрали на треть состоит из работников в возрасте до 35 лет. Детские железные дороги в Екатеринбурге и Тюмени объявили новый набор школьников. Они смогут ближе познакомиться с ЖД-транспортом и присмотреться к будущей профессии. В первый год ребята осваивают базовый курс. Далее выбирают специализацию – машинист, диспетчер, дежурный по переезду, проводник или другую. В этом году появится направление «Экскурсионная деятельность». Продолжается набор на уникальный курс «Паровозное дело». Заявку можно подать через карьерный портал РЖД до конца сентября. Все занятия бесплатные. Железнодорожники обеспокоены ростом популярности зацепинга среди детей и подростков. С начала года зафиксировано 72 случая, и это только официальная статистика. Трое зацеперов получили травмы, один погиб. СВЖД присоединилась к межведомственной профилактической акции «Безопасный транспорт». Железнодорожники и транспортная полиция проводят рейды, напоминают подросткам, что зацепинг – опасное увлечение и прямой риск для жизни. Что напряжение в проводах контактной сети чрезвычайно высокое, а падение с крыши вагона при движении поезда – сопоставимо с падением с 20-метровой высоты. СВЖД обращает внимание родителей на необходимость контроля, как дети проводят досуг, как используют соцсети. И призывает самих взрослых соблюдать правила безопасности на ЖД-транспорте.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
5: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
4: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
3: Рок-арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Добрый день. С 1 сентября в России вступают в силу законы, ужесточающие ответственность для нарушителей, находящихся за рубежом, и ограничивающие деятельность иноагентов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, количество статей КУАП, по которым можно привлечь лиц, совершающих правонарушения против России из-за границы, выросло до 15. Идет речь, в частности, о публичных призывах к нарушению территориальной целостности страны, призывах к санкциям и дискредитации вооруженных сил России. Кроме того, с сентября вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам, пишет «Москва-24». Между тем, с 1 сентября в России запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках в школах. В силу вступает соответствующий приказ Минпросвещения. В документе говорится о том, что обучающийся обязан не использовать гаджеты во время учебных занятий и при освоении общеобразовательных программ. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на министра просвещения Сергея Кравцова. То, как школьники будут пользоваться гаджетами на переменах, каждая школа будет регулировать самостоятельно. Свердловский областной суд отменил регистрацию регионального списка партии «Яблоко» на выборах в Заксобрание. Иск подавали представители партии ЛДПР. В поддержку этого обращения выступили прокуратура и избирком, пишет агентство ИАН. Как только решение суда вступит в силу, избирательная комиссия Свердловской области вычеркнет «Яблоко» из бюллетеней. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России и Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались. Будут показаны знаковые спектакли разных лет и несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра», «Провинциальных танцев», «ЦСД» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор фестиваля «Камерный театр». Откроется фестиваль 23 сентября в театре «Кукол» спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, который получил гран-при фестиваля «Свой» в 2025 году. Футбольный «Урал» сегодня сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи и 1 поражение. У «Урала» 14 очков, 4 место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар на выходные 85.60, евро 99.68.
3: Информация на правах рекламы.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герои глэм-рока, группа Def Leppard с кавером ритм-энд-блюзового стандарта «Останься со мной».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
3: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
2: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Здравствуйте. 6 тысяч бюджетных мест остались незанятыми в российских вузах после завершения основного этапа зачисления, пишет «Коммерсант». Самый большой дефицит абитуриентов на педагогических специальностях, на которые объявляли дополнительный набор, и в основном в региональных университетах. Минобрнауки подчеркнули, что дополнительный набор является стандартной процедурой и не влечет за собой санкции. Эксперты считают, что показатель 1,3% незаполненных мест в вузах от общего числа не критичный. В Екатеринбурге к началу нового учебного года завершены основные работы на школьных маршрутах «Дом, школа, дом». Во всех районах специалисты обследовали и отремонтировали тротуары и проезды, пешеходные переходы, дорожные знаки, светофоры и ограждения. Мэр Алексей Орлов провел рабочее совещание с руководителями районов и профильных департаментов и поручил полностью завершить все работы по обеспечению безопасности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования до 1 сентября. В новом учебном году школы Екатеринбурга примут 207 тысяч детей, в садике 75 тысяч. Будут работать 17 учреждений доп. Образования, отмечает областная газета. Между тем, в День знаний в Свердловской области ожидается погода без существенных осадков. Как рассказали в Уралгидромете, во вторник, 1 сентября, ожидается кратковременное воздействие гребня повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь вероятен лишь кое-где на западе области во второй половине дня. Температура воздуха утром составит от 4 до 7 градусов тепла, в середине дня от 9 до 13. Уже со 2 сентября холода начнут уходить из региона, приблизится теплый атмосферный фронт с европейской территории России. В сентябре Екатеринбург примет 10 тысяч участников международного молодежного фестиваля, которые прошли итоговый сбор. Всего организаторы рассмотрели 113 тысяч заявок. Половину участников составят россияне, еще 5 тысяч человек приедут из-за рубежа, из 191 страны. В делегации будет также 1 тысяча подростков от 14 до 17 лет. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из площадок станет кампус УРФУ в Новокольцовском. Часть городской программы состоится на Плотинке и в парке Маяковского, сообщает АИФ «Урал». Селин Дион впервые за 2 года появилась на публике во Франции. Об этом сообщает Daily Mail, публикует фотографию певицы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето, ах, лето».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным. Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На ваш суд ВКонтакте выставлены 10 песен из летней коллекции. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «Как хорошо, что у меня есть ты».
1: Рок-арсенал. Wow,

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. Студия «Рок Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим беседу, посвященную 40-летию Свердловского рок-клуба, с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым. В первой части нашего разговора мы обсуждали то время, когда рок-музыка только начала проникать в наш город. Во многом благодаря деятельности как раз Николая Грахова.

0: свадьбу.
1: Да, да, да.
0: Я пригласил его, где он, судейские коллективы. Там,
1: ну, понятно.
0: И сказал, значит, и потом Васин ему подтвердил в машине времени, что, а вы едете, там такое будет в Свердловске. Что там будет? А там фестиваль там большой, и там дискотеки будет. Там будет группа выступать различная со всей страны. И у этих тоже захотелось поехать Макаревичу и это.
1: Что тоже иноагент на данный
0: тоже
1: момент.
0: Тоже иноагент.
1: Так.
0: В общем, короче говоря, ага. Все это должно было состояться, но потом нюх, значит, вот этих наших работников комсомольских, которые занимались, они решили вот, отказаться. И, значит, Коля, Вася, мы позвонили, сказали, ничего тебе здесь сделать. Ну, в смысле мы, что отменяются дискотеки, отменяются, да. И, соответственно, отменяется твой привет.
1: Какое же разочарование испытал,
0: ну, конечно,
1: бедный Коля.
0: Ну, а машина времени позвонила в комитет комсомола, там Пьея сказала, что вот мы хотим у вас якобы фестиваль, но я не занимался этим. Просто они узнали вот от Коли Васина, там Троицкого. Ну и в результате они решили участвовать в этом фестивале.
1: Вот, то есть,
0: ну... И они приехали сюда. Я считаю, что вот этот участие в фестивале было поворотным воздействием на свердловские рокеров.
1: Ну,
0: я
1: да.
0: Всегда отмечаю. Почему? Потому что они впервые увидели группу, рок-группу, которая поет на русском языке.
1: И свои песни.
0: Свои почему? Песни. Свои песни сочиняет,
1: да, то есть...
0: в рок-стиле. И, соответственно... на русском языке и поет, и выступает.
1: Я просто должен добавить, что на русском-то языке уже пели. У нас были группы, которые пели на русском языке. Но чужие стихи, скажем так. То есть,
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Ассонанс. Да, я участвовал в театре «Чтеца» и вместе с Виа, опять же, УПИ. Но это было позже, в 80-м году. Не помню, как назывался ансамбль. Вот кто помнит, кто сейчас слушает нашу передачу, может быть, вспомнит вот эту программу, которая называлась «Звезда полей» на стихи Рубцова, Николая Рубцова. Великолепнейшая программа была, помнится. Я там немножко читал стихи.
0: 80-й год?
1: 80-й год, да.
0: Ну, я тогда уже там не учился.
1: Ну, я понимаю, я как раз на третьем курсе был. И вот это, к сожалению, программа один или два раза всего прошла. Но это было такое великолепие. И музыка, кто написал музыку, я не помню. Может быть, кто-то из наших радиослушателей вспомнит это. Это спектакль «Звезда полей» на стихи Николая Рубцова. Свяжитесь со мной, кто это помнит. Кстати, найти запись этого музыкально-поэтического спектакля, моя давняя мечта. Может быть, все-таки что-то сохранилось у кого-то. Ну, а пока давайте послушаем Александра Градского. У него тоже была целая программа песен на стихи Николая Рубцова.

0: к разговору с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
0: Итак, происходит странный момент. В том смысле, что не странный, а наоборот поворотный, правильно было сказано сейчас. Наши рокеры поняли, что надо писать свои песни.
2: Когда они увидели реально, они в Дворце молодежи концерт был, потому что эти прилетели, я имею в виду машина времени, и тут обнаружили, что на самом-то деле все не так хорошо кажется. Они пришли и сказали, а кто билет оплачивать будет и так далее. Они, какой билет? У нас все группы, которые приезжают, это от институтов, извините. И, так сказать, им оплачивают эти институты.
0: Профсоюз.
2: Профсоюзы и так далее. А вы, простите, кто такие? А люди все кричали, шумели, видимо, справедливости хотят.
0: Да, Владимир Семенович.
2: Знаешь, да?
0: Конечно. Мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят.
3: А люди справедливости хотят. Ну как ж так, мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас, уже едят.

0: нет, ведь это ж делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие?
1: Так же машина времени оказалась в такой ситуации. Я, Макаревич, прекрасно помнит это все.
2: Напомню, что Андрей Макаревич признан Минюстом лицом, выполняющим функции иноагента на территории нашей страны.
1: Понимаешь, потому что он возненавидел все, что вот он попал в такую ситуацию, и там у него не любовь такая была, появилась. Вот так вот получилось.
2: И ты имеешь в виду к нашему городу или к чему?
1: Ну, вообще, что вот, да, вот тут его пригласили, а оказывается, все
2: не... К официозу к этому, ну, понятно, ладно.
1: Ну, в общем, да.
2: Пригласили, но ничего не заплатили.
1: Да. Ну, да, а ты сказать, для наших рокеров, я помню, как этот концерт проходил во Дворце молодежи.
2: Угу.
1: И люди забивали полный зал,
2: да.
1: Их всех выгоняли. Потом снова, и опять, так сказать, пока вот не утрясли. И в результате...
2: Там без билетов многие
1: Да. Потому что все даже не понимали, там какая-то машина времени будет строить. Тогда она не очень известна была.
2: Не очень известна.
1: Вообще неизвестна, фактически.
2: Но все понимали, что это какая-то рок-группа уже, а не просто ВИА.
1: Вот, ну, в общем, это, там просто ажиотаж был.
2: Да.
1: Хотя никто не видел это. Машина
2: времени не понимал. Но, да.
1: И в результате они все-таки решили...

0: Это была группа «Машина времени» образца 1978 года. Именно тогда, в этом году, эта группа впервые выступила в городе Свердловске на фестивале «Весна УПИ». Еще раз напомню, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич признан Минюстом и иноагентом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И вот они прокатали программу. И, в принципе, я говорю, что очень сильное влияние оказалось на тех, которые здесь в рок-группах играли, ребята. Потому что они видели, что на русском языке тоже можно рок играть. И петь о проблемах какие-то.
0: О своих проблемах.
3: И, в общем, это... Вот я не просто так, вот видите, все, что я рассказываю,
0: я понимаю.
3: Оно имеет отношение к рок-клубу,
0: да.
3: Косвенно.
0: Ну, конечно. Началось вот это движение настоящее свердловского рока вот с этого момента.
3: Да, да, да. Потому что до этого там люди собирались.
0: Это кавер-бенды были, по большому счету, играли вот такие чужие песни, западные или советские, без разницы.
3: И где-то выступали там, где-то эти
0: по песни. Ресторанам многие уже выступали.
3: Да, и все. Но это понимание вот рок как таковой.
0: Ну да.
3: Это то, что настоящее, вот где текст понятен, музыка такая. В общем, это вот большую роль поэтому сыграл. И вот я почему и выделил это интересное сообщение. От дискотек перешел вот уже к рок-музыке.
0: Историческое событие все-таки произошло.
3: Да. И вот как раз я уже тогда познакомился с ребятами из Сонансов будущего, Пантыхина.
0: Угу, угу.
3: Он как раз поступил на физтех. На первый курс.
0: Угу.
3: Вот, и я уже заканчивал там, и он с ним мы познакомились. Потому что он делал концерт, решил сделать концерт в актовом зале УПИ.
0: Угу.
3: Выступал с Сонансом.
0: Но это было чуть пораньше, чем 78-й год все-таки, да?
3: Да, раньше, до Сонанса. Угу. Это не Сонанс был. В общем, у них был слепой музыкант.
0: Слепой музыкант.
3: И школьники, бывшие школьники. Вот сегодня на первый курс.
0: Ансамбль.
3: Там был какой-то концерт вот, музыкальных ансамблей, и он там выступал. Там еще были группы, играли вот то, что мы говорили с тобой.
0: Mm-hmm.
3: С иностранной песней. А эти вот тоже выступали.
0: Поскольку ты начал знакомиться с этими рокерами, то есть музыкантами, да? То есть, прежде всего, Александрович Пантыкин, да? Ну, тогда просто Саша Пантыкин. Ты начал постепенно проникать в сферу именно...
3: Наших
0: рок-исполнителей. Как можно еще назвать их? Рок-исполнителей,
3: отечественных наших. Потому что до этого все вот было не то. А тут люди сами пытались сочинить, что-то сказать. На самом деле рок-музыка, если правильно понимать, это социокультурный феномен.
0: Вот.
3: Это очень важный момент, которые все забывают, что рок-музыка – это не просто музыка.
0: Это не просто танцы, конечно.
3: Да,
0: конечно,
3: да. Вот ты там про танцы спрашивал. Это совершенно другая. Это музыка, которая рассказывает. Она, собственно говоря, и в Штатах, и в Англии появилась.
0: Ну да.
3: Как социокультурный феномен. Это вот новое поколение, которое хотело, пело песни сначала там о любви, о том, а потом о других проблемах. И в Америке полно групп таких было.
0: Ну, сначала это появился Элвис Пресли, который адаптировал, ну, грубо говоря, адаптировал всю эту черную музыку для белого уха.
3: Да.
0: Вот. Это был вызов старшему поколению, потому что старшее поколение черную музыку не слушало.
3: Правильно все.
0: И сейчас король рок-н-ролла Элвис Пресли с песней «Jailhouse Rock». Тюремный рок на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Конечно, Элвис Пресли – король рок-н-ролла, и он остается им до сих пор.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: И поэтому почему-то считалось, что рок – это музыка протеста. Протеста против чего? Против старшего поколения, прежде всего.
2: Все правильно. Да, песни это об этом много поют. Ну, а дальше там и во Вьетнамскую войну уже.
0: Ну, а дальше уже протест был уже ясный такой, да? Ну, и Битлз, которые тоже перевернули вообще понимание рок-н-ролла как такового, что это не просто танец, это все-таки именно культурное явление, потому что оно включает в себя уже влияние и классики, и фолка, и много чего другого. То есть, и различных вообще музыкальных традиций. Вообще, рок для меня это слияние всех музыкальных традиций.
2: Ну, плюс еще и тексты-то ведь.
0: Плюс тексты, конечно.
2: Которые уже стали говорить о проблемах общества.
0: Да, да. Именно потому, что появился Боб Дилан, который повлиял на
2: Джона Леннона.
0: Ну, и далее там по списку. А Джон Леннон повлиял на всех остальных.
2: А Боб Дилан, да, это вот он же когда в начале... Появился первый-то он в начале 70-х уже, да?
0: Нет.
2: 90-х. 80-х.
0: Дилан? Боб Дилан?
2: Да.
0: Первый альбом вышел в 62-м году.
2: Ну вот, я что-то... Неужели
0: так давно? С Битлами он встретился в 64-м, но он им и сказал, что...
2: Да, Битлы же в то же время.
0: Хватит писать песни «Мальчик любит девочку, а девочка не любит мальчика». Чего вы можете влиять на молодые умы, да? Вот. Пойте про себя. Про то, что вы сами чувствуете.
2: Конечно.
0: Про то, что там
2: придумано. Это важное отличие рока.
0: Да.
2: От поп-музыки,
0: кстати.
2: От поп-музыки. Что они поют о тех проблемах, которые вокруг, о себе, о своей жизни, своей там любви и так далее.
0: Это самовыражение, по большому счету.
2: Да. Вот я почему социокультурный феномен-то и говорю. Вот, важно вот так смотреть.
0: Без Боба Дилана мы не обойдемся. Сейчас прозвучит его знаменитая песня, наверное, тоже манифест «Blowing in the Wind». Ответ, унесенный ветром, на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Ответ унесен ветром. «Blowing in the Wind» — так называлась эта песня Боба Дилана. Сегодня мы беседуем с президентом Свердловского рок-клуба Николаем Граховым о начале рок-движения на Урале. Ну и о самом смысле рок-музыки как социально-культурного явления мы тоже говорим.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И там кто вот, допустим, япи, хиппи появились в движении.
0: Ну да.
3: Тоже здесь интересно. Вот эти Вудсток.
0: Вудсток 68-й год.
3: Да, тоже интересное событие. И вот это меня уже, я не только музыку слушал, я уже слушал как социокультурное явление.
0: Ну,
3: я
0: да.
3: читал книги, вот и уже попадали мне на английском языке, которые про япи.
0: Ну, это япи, это как-то альтернатива хиппи, да?
3: Да.
0: То есть хиппи – это дети цветы, которые, значит, на все плюют. И,
3: в общем, короче…
0: А япи наоборот, они как раз не плюют на все, но тоже любят музыку.
3: Ну, вот я просто говорю, что со многими из этих вещей я уже стал… Журналы мне стали, Rolling Stone попадать там и так далее. То есть расширилось количество источников, и, соответственно… Уже я в широком таком аспекте стал рассматривать это явление. То есть для меня уже рок-музыка – это только часть вот движения, вот молодежного всего движения.
0: Ну, понятно, да.
3: И потом я же тоже уже занимался организацией там, каких-то вещей, которые, значит, молодежь участвовала. Это тоже, так сказать, повлияло на дальнейшее развитие. Это мы говорим, что как к рок-клубу-то я пришел. И как вот то, что я знал, я там воплощал.
0: Ну, и вот там же 80-81 годы. То есть, это вообще, наверное, самый такой расцвет рок-музыки, всплеск. За счет чего? За счет, это я отношу именно к Олимпиаде. Московской Олимпиаде. Тогда как бы был дан такой какой-то карт-бланш именно молодежным каким-то таким
3: вещам. Кстати говоря, тогда появился вот этот фестиваль в Тбилиси.
0: В Тбилиси в 80-м году
3: где
0: проходит
3: там
0: фестиваль. Рок-фестиваль.
3: Да. Вот там этот... Гребещиков выступал с аквариумом.
0: Иноагент ныне.
3: Иноагент, да. Там много кто выступал.
0: Вот,
3: в Тбилиси. Но сам факт, что, так сказать, возникали уже выступления. И там послабление было.
0: Да.
3: Хорошо это сделали или нет, но послабление было.
0: Ну, а по радио, как же он назывался?
3: Программа была.
0: Да, радио Москвы, что ли?
3: Нет, там... Запишите на вашем магнитофоне.
0: Запишите на ваш магнитофон, она была до... Да, она и раньше была. А я имею в виду, что вещали на западные страны и передавали группу «Воскресенье». Вот это как раз в 80-м году, радио Москвы, по-моему, так называлось, радиостанция на коротких волнах. И это был рок настоящий. Я когда в первый раз включил вот это, поймал эту радиостанцию, я был удивлен. Я тогда «Воскресенье» еще группу не знал. И узнал ее именно по радио, причем по московскому радио. Вот так это было.

0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на Rock Арсенале.
3: Встречайте.
4: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Александровичем Граховым. Говорим мы сегодня о самом начале Свердловского рока, о том, как все это происходило в контексте деятельности Николая Грахова. А запишите на ваш магнитофон, это Виктор Татарский, да. Он там прекрасно.
5: Это еще когда я учился в институте.
4: Да, прекрасным голосом он в конце передачи 25-минутной включал какой-нибудь трек довольно современный, то есть какого-то очень популярного исполнителя, там Рода Стюарта, Джона Леннона, Элтона Джона, пожалуйста, все это было.

0: остался еще я. Взял шествовал над общежитие Физтеха. Там был радиоузел.
1: Ну, да. О, кстати, да, об этом-то мы ничего не сказали. Нет. Слушай, кстати, ты уже тогда работал на радио, да?
0: Да, да, радио тогда я уже... Я,
1: пусть на локальном, но все-таки
0: радио. Ну, я сначала начал... Это второй был пункт, второй шаг. А первый шаг я стал сначала писать статьи для ЗИК за индустриальные кадры. Это газета в УПИ была. Не знаю, сейчас есть или нет. ЗИК.
1: Да, я помню эту газету.
0: С большим тиражом на все там, да. Политехнический институт. Я туда стал писать.
1: Малотиражная газета все-таки. Ну, так
0: я,
1: называлась.
0: Я пошел в редакцию и говорю, а чего вы, собственно, фигню всякую пишете?
1: Непонятно, что пишете.
0: А что мы должны писать? Ну, то, что волнует молодежь. А что волнует молодежь? Вот современная музыка. А говорит, а кто будет писать? Я говорю, я вам напишу. Я стал у них корреспондентом. Я, в принципе, воспользовался этим, то есть получил такую корочку, как сейчас называют, и стал ходить на концерты, там, которые у нас выступали, Magnetic Band, там, и прочее, какие можно было, ну, вот Magnetic Band, это таллинская же.
1: Это знаменитая команда тогда была, там, Gunnar Grapps.
0: Да, Gunnar Grapps, все правильно.

0: Это был Гуннар Грабс, его группа Magnetic Band. У этого рок-исполнителя, как и у многих других, брал в свое время интервью мой сегодняшний гость Николай Грахов, бессменный президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and talk. На рок-арсенале.
2: И вот я ходил на такие концерты, приходил с Пурочкой, говорил, так, я вот газета, которая там в институте, там тираж там 30 тысяч, там или сколько. И вы, значит, я хочу написать статью, у меня тут задание такое. Меня сразу пропускали, и я мог разговаривать со звездами, которые были в России. Сколько хочу и что я хочу.
0: В СССР тогда еще.
2: В СССР. Да. Да, и вот в результате я посетил много концертов, поговорил с известными. Те же Гуннаром Грабсом интервью брал, с песнярами. Кто-то. Мне было интересно, что
0: с
2: они...
0: С Муляриным общался?
2: Нет, не с Муляриным. А вот который пел песню.
0: А, Борткевич.
2: Это самое.
0: Даже не Борткевич, тогда Кашипаров.
2: Ну, вот я с ними поговорил.

0: Я тогда, значит, поработал таким корреспондентом, а потом оказалось, что радиоузел еще есть на весь этот городок. Я говорю, так давайте я программу буду делать. Рассказываю.
1: Энтузиаст.
0: Про группу. Мне дали. А там было такое объединение, не знаю, опять же, сейчас есть или нет, такое телерадиообъединение, в общем, которые студенты, были камеры, они там снимали.
1: Ну, я, кстати, в 78-м году там немножко мы летнюю практику проходили как раз в этом телерадиоузел.
0: Комитет.
1: Да, комитет, может быть, не знаю. Мы проводили кабели телевизионные, представь себе, это было летом 78-го года. Обалдеть.
0: Ну, вот видишь. В общем, классно. В общем,
1: в общагах.
0: Ну, мне дали, да, мне дали, пожалуйста, делай. Я поехал, там была студия, я записывал программу про разных групп западных и прочих.
1: Угу.
0: И со своим там вступлением, пояснениями и так далее. И потом ее крутили на весь этот городок.
1: Класс.
0: Такой.
1: Интересно.
0: Я вышел в массы. А потом я все решил этот захватить радиоузел в общежитии физико-технического факультета.
1: Угу.
0: Там была такая аппаратура, все. И был такой усилитель. И я вечером приходил, включал.
1: Это же прямые передачи были, что ли?
0: Прямо садился и говорил.
1: Вот это да.
0: Добрый вечер, там сейчас будем слушать классную музыку.
1: Какую, например?
0: Ну, любую, так сказать. Представляешь, какая свобода была. Я мог говорить.
1: Никакой цензуры.
0: Никакой цензуры. Я отключал Москву, там же Москва шла.
1: Да. Ретранслятор.
0: Ретранслятор. А там можно было переключить, и, допустим, все слышали то, что я говорю.
1: Да.
0: Сегодня мы слушать будем такую-то группу, очень интересную, там, туры-пыры, и все.
1: Группу Дженнис.

0: Это была группа Genesis Rock and Talk
1: на рок-арсенале.
2: В общем, короче говоря, это очень...
0: Это какой год-то был, когда ты работал?
2: Уже был год в конце, я скажу, 70-х.
0: Ну, то есть ты уже закончился тут?
2: На 75-й, 76-й. Вот тогда у меня появилась любовь к радио. Так уже
0: которая
2: я сам...
0: переросла, да.
2: Так я сам, так сказать, этим занимался, да, фактически. Поэтому потом мне уже не надо было объяснять музыкальное радио, как делается и так далее.
0: Понятно.
2: В общем, вот я это... Преамбула, она уже в закате перешли к рок-группам, с которыми я стал знакомиться. Потому что меня интересовало, что да как. И все группы, которые вот были, там Фрекс, Анонс, я с ними со всеми познакомился.
0: И случился у нас фестиваль, да?
2: Какой фестиваль?
0: В 81-м году.
2: Научный архитектурный институт.
0: Да. Ты там тоже участвовал, насколько
2: я... Я же, так сказать, еще в архитектурном тоже. Я же познакомился со всеми, там же тоже группа была.
0: Ну вот.
2: И там я со всеми ребятами этими был знаком, которые организовывали и так далее. Кстати говоря, тут было, как она называется-то, на Плотинке, музей.
0: История архитектуры.
2: История архитектуры. Угу. Там проводили недавно, значит, ну, в честь вот 40-летия рок-клуба, там они собрались таким конгломератом по поводу роли рок-музыки в жизни архитектурного института. Они там, кстати, фестиваль этот 81-й вспоминали.
0: А, да,
2: организаторы,
0: да, да,
2: организаторы были все, кто-то, кто участвовал там, вспоминали все, как они организовали. И припомнили мне. Организаторы сказали, они приходили ко мне, я уже с ними был, они мне сказали, мы пришли к Грахову, и обнаружили, что чтобы он уже, так как он, у него опыт был организации разных мероприятий в городе Свердловске, то посоветуем ему. Это посоветовали им обратиться ко мне ребята из трека. Я помню, они приходили ко мне, и как вообще организовать, чтобы все нам... И они мне говорят, а ты сказал, что ничего у вас, ребята, не выйдет. А мы все равно прорвались и сделали.
0: Вот как? Интересно.
2: Ну, это как они прорвались, это уже надо с ними говорить.
0: Ну, это...
2: Я там не организовывал. Это было вот чисто вот этого газеты их, и... Вот маленькая группа, вот там тоже газета была в архитектурном институте. Ну, я, кстати говоря, там у трека были проблемы. Я написал статью про трек.
0: Именно в этой газете?
2: Нет. Они опубликовали эту статью в этой газете. Я написал ее для такого же, как Зика, то есть, не знаю, как газета называлась, они попросили написать для университета.
0: А-а-а.
2: Ее не взяли.
0: Понятно.
2: Сходили туда и опубликовали. Они отнесли это в
0: архитектурный.
2: У меня статья это называлась «Крутой трек».
0: Я помню.
2: Я очень хорошую статью написал. Там моя задача была в небольшом пространстве плотно написать вообще вот все моменты. И вот я-то горжусь этой статьей по простой причине. Потому что в небольшом, так сказать, вот пространстве мне удалось очень все сказать. По сути. Лишнего я все там вычеркивал и так далее.

0: «Может быть, хватит» – так называлась прозвучавшая песня группы «Трек», о смысле творчества которой еще в 81 году написал статью мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Так что вот тогда я еще и писать начал.
0: Ну да, ну это такая обширная деятельность у тебя была. Но ты же работал тогда, по-моему.
2: Да, я после окончания института я пошел физикой заниматься сначала в Уральский научный центр.
0: Uh-huh.
2: В институт, один из институтов научно-исследовательских я работал. А потом я решил сменить и пошел наукой заниматься тоже в политехническом институте на физтехе.
0: Uh-huh.
2: Значит, тоже...
0: В аспирантуру, что ли?
2: Ну, в аспирантуру, да, я поступил, да.
0: Ну вот. То есть аспирант Николай Грахов, значит, занимается рок-музыкой во всех аспектах.
2: Пишет и передает. Нет, но в этом я тоже был должен в аспирантуре идти, в этом академии. Но там случилось такой вопрос, что я передумал. Там я в институте занимался высокотемпературно, химией. Там это не просто работать с этими, это же металл, который расплавляется. Все это мне не очень понравилось. Там люди, которые работали на этих вот в Каменск-Уральске, у нас же много таких.
0: Ну да.
2: С алюминиевыми там и прочее. Там, где работают, там выхлопы идут сильно.
0: Ну, это вредно.
2: Это очень
0: для
2: вредно.
0: Здоровья.
2: И со мной там чувак работал, который, ну, он это уже взрослый был, он делал диссертацию там, решил стать кандидатом наук. И я стал рассказывать, как там долго они живут. Меня как-то это отбило, я решил пойти другим заниматься, другой физикой.
0: У Брайана Ина, помнится, был альбом с таким музыкально-научным названием «Before and After Science» – «Перед и после науки», если дословно переводить, 77-го года. Из этого альбома давайте послушаем песню, кавер-версия которой впоследствии вошла в репертуар группы «Апрельский марш». «Истанбульчик Бразерс» тоже. Называется эта песня «У этой реки» «By this river» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk» Брайан Ино.

0: Ну и возвращаясь, опять же, к нашим баранам. То есть я имею в виду наших рокеров. В начало 80-х ты очень плотно с ними контачишь, да, общаешься, и постепенно происходит что?
1: Что? Я знаю всех здесь, которые люди занимаются.
0: Все, кто играет.
1: Что играет рок. Там рок, как они записываются. Там тогда уже записываются начали альбомы.
0: Ну, трек записывался, Ocean Juice записывался.
1: Да. Слушай, ну эти еще Nautilus не записывал.
0: Nautilus еще не появился тогда.
1: Да, они еще...
0: Даже Alibaba 40 и 40 разбойников еще не появились.
1: Не было, да. Они еще только учиться начинали. Ну вот с этими ребятами у меня плотное было. И потом мне Димов, который барабанщиком был, третий.
0: Треки, да. Но он как бы и лидер у них практически был.
1: Да, да, он такой энергичный был. Жалко очень, что он умер.
0: Да, упокой Господи.
1: Вот да, очень... Да, он выполнял все директорские функции, там все. На нем трек. Сначала Сонанс, да. Потом они распались на две.
0: На треке Ocean Juice, да, это
1: надо. Да, Ocean Juice. Я помню самое интересное, что меня Пантекин пригласил, чего знает куда, где-то на Уралмаше, какая-то кровати стояли. И вот он мне, я не знаю, что там мы с ним встретились. Вот у меня как-то запомнилось вот эти кровати. В общем, короче, он сказал, что вот сейчас у нас распались мы, как раз он объявил мне. И будет, и дал послушать свои там записи, Ocean Juice и трек. Ну, в общем, короче говоря, вот так. Я общался и с той, и с другой группой, а больше это и никого особенно не было.
0: К сожалению, да, вот это вот эти наши основополагающие группы, всего лишь две, по большому счету, трек.
1: Да, да, да, от них всего пошло. Да. Ну, есть, была группа там, ну, такая она, собиралась, чтобы спектакль сделать такой, в архе. Ну, так сказать, они там в основном рисовали, там что-то придумали, спектакли такие. Вот они ездили в Ригу, там, по-моему, на все, готовили целый спектакль там и так далее. То есть они вот в вот этом сильные в чем были. Кстати, принесли, вот не зря Nautilus там, они визуально сразу. Угу. Самое же первое выступление в рок-клубе.
0: Ну да.
1: Они так оделись.
0: И все-таки... В какой-то момент начинается вот это движение все-таки выплывать наружу. То есть, если до этого это было, я не скажу подпольно, но все-таки это было как бы полуофициально.
1: Да не то, что вообще неофициально.
0: Ну, неофициально.
1: Они, так сказать, занимались там, где у них репетировали. Вот, например, известно, у Финджуста на него гонения были. Они нашли верхний этот самый пашме.
0: Да.
1: Они же пашме на заводе это игрушек. Там у них зал был, там, ну, это, где они репетировали, записывали там и все.
0: Ну, да.
1: Вот они там время проводили. Понимаете, раздельно, так сказать, у каждого был уголочек, mm-hmm. где они что-то... Но возможность, они возможность стали использовать записи на катушках вот это, магнитофонные. Mm-hmm. И оформлять потом. Тут же подключились архитекторы, стали оформлять все это. И начали распространять это. Вот самое интересное, что начало, еще вот конец 70-х, начало 80-х, появились вот эти катушки, которые уже оформлены, там какая-нибудь группа.
0: Ну, это из Питера пошло оформление,
1: да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да.
0: Москвичи-то ничего такого не делали.
1: Да, в Питере как раз. Да. У них уже открылся клуб.
0: Клуб открылся в 81-м году,
1: 81-м.
0: Да. Но первый уже... фестиваль в 83-м был проведен, ну, Ленинградского рок-клуба, я имею в виду. А в это время... Тропила, записывал альбомы всех этих команд,
1: да,
0: «Аквариум»,
1: да.
0: «Зоопарк».
1: Ну, вот оно так распространялось.
0: Да,
1: я уже получал катушки.
0: И оформление было сделано в фотографии Вилли Усова, такого знаменитого ленинградского.
1: Да,
0: да, я тоже с ним знаком немножко.
1: Всем, со всеми мы знакомы. Да, короче говоря, вот появилась такая новая возможность для групп не только заниматься рок, писать на русском языке, но и распространять
0: да.
1: с помощью этих катушек.
0: Да, да, да. Опять же, писатели.
1: Вон, например, этот, когда записал Ocean Juice, он распространял это.
0: Это 15, да, вот этот альбом.
1: Да, распространял Пантекин.
0: Там
1: и
0: было...
1: он привлек своего брата младшего, который занимался этим, записывал, обклеивал и так далее.
0: Да, обеспечил работой. Ну, понятно, да, молодец.
1: Короче говоря, там работа кипела.
0: На этом мы прервемся. Напомню, что сегодня в студии «Рок Арсенал» был бессменный президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Продолжение следует. О финале группы Ocean Juice с песней из альбома «15». Называется она «Автомобиль без управления».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Вау!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песня «Яблоки».
2: Вернусь и упаду в траву, она сомкнет зеленые объятия.
1: Калифорнийская группа Cold War Kids с песней «Верность».
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance CC.
1: Kiss. Парк Горького. Black Keys.
2: Только здесь. Только на Rock Arsenal.